0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. От 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой ролью. Много дорог.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобелл.бай.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко в минувшую пятницу совершил рабочую поездку в Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Речь зашла о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий, в молочном и мясном животноводстве при модернизации старых ферм в современные МТК. Президент поинтересовался, что перспективного в этом хозяйстве, как доложили главе государства, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. В целом, как утверждают специалисты, кроме условий содержания, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещает с визитом Брест. Сегодня, в день Собора Белорусских Святых, предстоятель Русской Православной Церкви совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации. Вводится административная ответственность за нарушение оператором сотовой связи требований законодательства к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи и их качеству в виде штрафа в размере до 1000 базовых величин. Данное положение вступило в силу с 19 июня. До открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 25 дней. Культурный форум пройдет с 16 по 19 июля. Напомню, с учетом сложившейся практики господдержки фестиваля предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников. В период с 4 по 31 июля для участников и гостей фестиваля установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь. Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятие фестиваля, проводимые в летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 22, в Бресте плюс 24, в Гомеле и Витебске плюс 21, в Минске 23 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь «Альфа»?

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Голосы с места.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Белинтерген-Агро» обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране. Комплекс, на котором побывал президент, занимается молочным скотоводством. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Президент ориентировал на то, чтобы развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко на внеочередном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества по вопросу об акте терроризма украинской стороны против мирных граждан Беларуси заявил, что мировая общественность должна реагировать на подобные факты. «Мы призываем всю мировую общественность осудить подобные террористические атаки и сделать все для того, чтобы было проведено соответствующее расследование и виновные понесли заслуженные наказания, а мировая общественность действительно реагировала на подобные факты соответствующими реальными действиями», отметил Игорь Петришенко. Новые кабинеты эндоскопии и функциональной диагностики открыли в Смолевической центральной районной больнице, что позволит увеличить количество исследований. Об этом рассказала главный врач учреждения здравоохранения Ольга Уварова. По ее словам, в помещениях был проведен ремонт, произведена закупка дополнительных эндоскопических стоек, в том числе дополненных видеоскопами. В настоящее время Смолевическая ЦРБ обслуживает более 56 тысяч жителей района. В ближайшие годы в райбольнице планируют открыть кабинеты компьютерной томографии и МРТ. Смолевическая центральная районная больница оказывает диагностические услуги жителям соседних районов Борисовского, Минского, а также города Жодино. Свыше 3500 иностранных студентов обучаются в вузах Гомельской области. Об этом сообщила председатель Комитета идеологической работы и по делам молодежи облсполкома Татьяна Кручко на заседании коллегии аппарата уполномоченного по делам религии и национальности Беларуси в Гомеле. На коллегии рассмотрели реализацию государственной этноконфессиональной политики в Гомельской области. Как подчеркнула Татьяна Кручко, укреплению межнационального мира и согласия в регионе способствует культурный обмен между представителями различных национальностей, проводится и работа со студентами, представителями разных стран, которые получают образование в учебных заведениях региона. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жановича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 25, в Гомеле и Могилеве плюс 23, в Бресте, Витебске и Минске 24 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на без кассира «Бай» и 24 афиша «Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Радио Победа. Бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Ваше стремление помогать людям достойно уважения, ведь спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие, отметил президент. Глава государства пожелал работникам здравоохранения и их близким здоровья, счастья и радости, а родной Беларуси мира и добра. Во Дворце Республики на торжественном собрании в преддверии Дня медицинского работника прошла церемония награждения победителей городского этапа конкурса «Врач года Республики Беларусь-2025». Победителей определяли в 5 номинациях: врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-педиатр, врач общей практики и врач-хирург. Далее им предстоит побороться за звание «Врач года Беларуси» на республиканском этапе. Лучшим медикам Минска были вручены благодарности от председателя Совета Республики и председателя Палаты представителей Национального собрания, а также почетные грамоты от Министерства здравоохранения. Глава ведомства Александр Ходжаев подчеркнул, что сегодня в Минске сосредоточены лучшие возможности в формате новых учреждений, методик и кадров. Международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы. Дань героизму и связь поколений» стартует на Буйническом поле 22 июня в 4 часа утра, сообщили в Могилевском обкоме БРСМ. В этом году участниками станет молодежь из 22 регионов России и из каждого района Могилевской области. В течение 12 дней молодые люди будут проходить путь по местам боевой славы Могилевской области, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны и прикоснуться к истории страны. В мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой» открылась выставка «Они были первыми», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороне цитадели над Бугом. Экспозиция развернулась в выставочном зале Музея войны «Территория мира». Посетители могут увидеть около 140 предметов из фондов мемориального комплекса. В частности, представлено 60 карандашных и акварельных рисунков художника Виталия Фадеева. Он служил в гарнизоне Брестской крепости и запечатлел на бумаге своих сослуживцев, воинов разных национальностей. Выставку «Они были первыми» можно посетить до 10 августа. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 27, в Гомеле плюс 24, в Могилеве, Витебске и Минске 25 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Без кассира бай и 24 афиша бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Об этом он заявил, комментируя атаку дрона на автобус с белорусскими гражданами, включая детей в Брянской области. В связи с произошедшим Александр Лукашенко обратил внимание на ряд аспектов, упомянув о цели поездки в Геленджик группы белорусских детей.
1: Я хочу обратить внимание на сам факт. Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то.
2: Геленджик.
1: Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения.
0: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится с визитом в Бресте. В день Собора Белорусских Святых, который в этом году отмечается 21 июня, Святейший Владыка возглавил Божественную Литургию в Свято-Воскресенском Соборе. От светских властей в праздничном богослужении принимают участие заместитель премьер-министра Наталья Питкевич, председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик, помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский, уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, другие официальные лица. Патриарх Кирилл ночью 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» примет участие в митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Ожидается, что патриарх Московский и всея Руси отслужит за упокойную литию попавшим в годы войны. Беларусь и Россия объединяют усилия в развитии биотехнологий. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве подписаны на полях биотехнологического форума союзного государства, который прошел на площадке ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Документы закрепляют намерение сторон развивать партнерство, обмениваться опытом и реализовывать совместные инициативы в сфере науки, производства и технологического развития. БНБК – ведущее предприятие в области биотехнологий, специализируется на производстве кормовых добавок, аминокислот, ветеринарных препаратов и биологически активных веществ. 18-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» начнется в Бобруйске 25 июня. В фестивале примут участие около 25 творческих коллективов. Это более 400 артистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Колумбии, России, Турции и других стран. В этом году он пройдет под девизом «Фестиваль дружбы за мир и согласие без границ». Его главная цель – укрепление международных культурных связей, обмен опытом, а также популяризация самобытного народного творчества и национальных традиций разных стран. «Венок дружбы» будет длиться 5 дней и станет праздником, объединяющим народы через искусство и традиции. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 28, в Гомеле плюс 25, в Могилеве, Витебске и Минске 26 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-Радио.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь

В минувшую пятницу президент Беларуси ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Александр Лукашенко спросил о том, что перспективного в этом хозяйстве. Как доложили президенту, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. Технологическая дисциплина – фундамент, а некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион все белорусского производства, особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове и другие тонкие вещи. В целом, как утверждают специалисты, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Прооперированный ребенок, пострадавший в Брянской области, в сознании дышит самостоятельно, сообщили в пресс-службе Минздрава. Ребенок находится в отделении реанимации, его состояние удовлетворительное, с ним находится его мама. Дети, находящиеся в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии, в удовлетворительном состоянии. Что касается взрослого пациента, состояние без изменений стабильное. Всем пострадавшим оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в полном объеме. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. В Бресте накануне стартовал второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Форум в городе над Бугом будет длиться 3 дня. Он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. В центре обсуждения актуальные вопросы сохранения общей исторической памяти, задачи патриотического воспитания молодого поколения на основе исторического знания, развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к боевым и трудовым подвигам предков, формирование бережного отношения к историческому и культурному наследию, а также защита исторической правды. На форум аккредитовано около 200 журналистов из Беларуси, России, Казахстана и Китая. Зарубежных участников поезда памяти проводили из Москвы в Брест, где состоится официальный старт этого масштабного международного культурно-образовательного проекта. Торжественные проводы прошли на белорусском вокзале российской столицы. В нынешнем году проект, инициированный Советом Республики Национального Собрания Беларуси и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, реализуется уже в 5-й раз. Если вначале его участниками были старшеклассники из Беларуси и России, то впоследствии их география все время расширялась. Первыми к акции присоединились представители стран Евразийского экономического союза, затем государств СНГ и Балтии. Теперь же на поезде памяти поедут не только посланцы всех республик бывшего Советского Союза, но и стран антигитлеровской коалиции – США, Великобритании и Франции. Как отмечают организаторы, они даже не ожидали такого высокого интереса и такого большого числа заявок, поступивших из западных стран на участие в проекте. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 29, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 26, в Минске 27 градусов тепла. Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио». Редактор

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.
4: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку, как простому люду жить, западному впредь, из субстанции одной, как слепить конфеточку, вот уже и мясо зло,

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-Радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. «Ваше стремление помогать людям достойно уважения, ведь спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны», – говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие, отметил президент. Глава государства пожелал работникам здравоохранения и их близким здоровья, счастья и радости, а родной Беларуси – мира и добра. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» проходит третий международный исторический форум «Память без границ». В нем участвуют более 100 представителей высших учебных заведений пограничного профиля Беларуси, России, Таджикистана и Кыргызстана, а также заочно военнослужащие КНР. Дискуссионная площадка развернулась на территории экспозиции «Музей войны. Территория мира». Рассматриваемые вопросы посвящены 85-летию подвига советских пограничников, боям на государственной границе в первые часы Великой Отечественной войны, а также новым фактам из истории пограничных войск. Участники форума «Память без границ» ночью 22 июня посетят концерт «Реквием» и митинг в Брестской крепости, а на рассвете станут свидетелями военно-исторической реконструкции обороны легендарной цитадели над Бугом. До открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 25 дней. Культурный форум пройдет с 16 по 19 июля. Напомню, с учетом сложившейся практики господдержки фестиваля предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников. В период с 4 по 31 июля для участников и гостей фестиваля установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь. Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятие фестиваля, проводимое в летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». 22 июня в 12:00 Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодии реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 29, в Бресте плюс 30, в Гомеле плюс 26, в Могилеве и Витебске плюс 27, в Минске 28 градусов тепла. Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Белинтерген Агро» обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране. Комплекс, на котором побывал президент, занимается молочным скотоводством. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Президент ориентировал на то, чтобы развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением. Тысячи верующих присутствовали на божественной литургии в Свято-Воскресенском соборе Бреста, которую возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Во время службы в том числе прозвучали молитвы о мире и в память о погибших от ран, от голода, в плену и от других мучений в годы войны. Священнослужители рассказали о вкладе белорусских святых в сохранение веры и укрепление традиционных ценностей, о духовном пути белорусского народа. На его долю выпало немало трудностей. Одно из таких испытаний – Великая Отечественная война. Вера была большой поддержкой людям на пути к победе и в восстановлении страны в послевоенное время. В дневных лагерях в этом году планируется оздоровить 235 тысяч детей. Об этом рассказал начальник Главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар. Во всех учреждениях образования будут функционировать лагеря. Как правило, самая большая загруженность, востребованность, первая и вторая смены дневных лагерей, сказал Виктор Довнар, добавив, что каждый год Министерством образования Беларуси готовится инструктивно-методическое письмо к организации летней оздоровительной кампании, которая, по сути, является настольной книгой для всех лагерей. 22 июня в 12:00 Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодии реквиема. В то же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 30, в Бресте плюс 31, в Гомеле плюс 27, в Могилеве, Витебске и Минске 28 градусов тепла. Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса «Яченко» ООО «Белинтерген Агро» в Уздинском районе подарили корову джерсийской породы по кличке Муся. Одним из главных направлений деятельности компании является развитие племенного животноводства. В основном в «Белинтерген» занимаются разведением галштинской породы, но также начали размножать и джерсийскую породу. Представительницу последней как раз и подарили главе государства. Более 70% кредитной поддержки экспорта в Беларуси реализуется через Банк развития. Об этом рассказал председатель правления банка Сергей Столярчук. Ежегодно при поддержке Банка развития выполняются поставки более 100 наименований продукции порядка 100 белорусских производителей. Экспортной поддержкой банка охвачены все производственные отрасли страны. С каждым годом нарастает поддержка экспорта в страны дальней дуги, в том числе в перспективные регионы Азии, Африки и Латинской Америки. При поддержке Банка развития экспортируются продукты питания и сельскохозяйственные сырье, минеральные продукты, бытовая техника, машины и оборудование, сельхозтехника, потребительские непродовольственные товары, а также фармацевтика. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл наградил заместителя премьер-министра Беларуси Наталью Петкевич орденом святой равноапостольной княгини Ольги второй степени. Глава Русской Православной Церкви в День Собора Белорусских Святых возглавил божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе. Службу посетили несколько тысяч верующих. Патриарх Кирилл ночью 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» примет участие в митинге реквиями, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Ожидается, что патриарх Московский и всея Руси отслужат за упокойную литию попавшим в годы войны. Прооперированный ребенок, пострадавший в Брянской области, в сознании, дышит самостоятельно, сообщили в пресс-службе Минздрава. Ребенок находится в отделении реанимации, его состояние удовлетворительное, с ним находится его мама. Дети, находящиеся в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии, в удовлетворительном состоянии. Что касается взрослого пациента, состояние без изменений стабильное. Всем пострадавшим оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в полном объеме. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 30, в Бресте плюс 31, в Гомеле плюс 27, в Могилеве, Витебске и Минске 28 градусов тепла. Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: слушаешь Альфа-Радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы поговорим про такое заболевание, как педикулез или завшивленность. Педикулез – это заразное паразитарное заболевание, которое вызывается вшами. В разновидности их достаточно широко представлено, но вместе с тем это уже на сегодняшний момент редкое заболевание, потому что еще 20 век, середина, начало 20 века очень часто встречались, даже и конец 20 века, но в связи с ужесточенными санитарно-эпидемиологическими подходами в трудовых коллективах, в детских коллективах, в коллективах, где большое количество людей сосредоточено, это встречается заболевание крайне редко. Но на самом деле это и сегодня встречается крайне редко, но вместе с тем в плане профилактики, в плане того, чтобы мы все-таки помнили и знали, что есть такое паразитарное заболевание, мы все-таки о нем и поговорим. Конечно, самый распространенный тип – это головная вошь. Она живет в волосистой части головы, откладывает свои личинки, либо гниды, которые очень достаточно плотно прикрепляются к волосу. Там идет созревание личинки, и потом уже вылупливается вошь, которая ползает по волосистой части головы, но самое главное, она причиняет дискомфорт в том плане, что питается кровью, поэтому она кусает. Люди, особенно дети, расчесывают эти места, они их раздражают. К счастью, вошь не передает на сегодняшний момент какие-то там другие заболевания, опасные либо особо опасные, но вместе с тем это заболевание, которое обязательно должно контролироваться, потому что, ну, бывают случаи, были случаи, когда именно через плотяную вошь, головную вошь переносились достаточно серьезные заболевания. Мы это тоже должны помнить и должны знать. Есть разновидности: головная вошь, как я уже сказал, живет на волосистой части головы. Есть плотяная вошь, которая живет в белье, особенно в постельном белье, в складках белья. Точно так же она не ползает по волосистой части тела человека, но вместе с тем, когда он спит, она его кусает, питается кровью, и, конечно же, создается дискомфорт. Человек, который спит в таком зараженном белье, на утро просыпаясь, он обнаруживает мелкие точки, непонятно какой этиологии, считает, что это аллергическая реакция, но потом уже при исследовании точно можно диагностировать, что это плотяная вошь. Ну и еще одна разновидность – это лобковая вошь. Она живет на волосистой части лобка и подмышечных впадинах на волосистой части. Передается точно так же контактным путем. Но, в принципе, любая разновидность вши, она передается только при контакте, да, тесном контакте. При использовании общих вещей, в основном это расчески, гребешки, полотенца в том числе. Вот. И поэтому здесь гигиена должна быть на первом месте. Чем длиннее волосы, тем больше риск заражения в коллективе, особенно в детском коллективе, вшами. Поэтому, конечно, больше страдают девочки. Вот. Но вместе с тем, если в детском садике вдруг есть вспышка педикулеза, то, конечно же, тогда эпидемиологические мероприятия проводятся во всем детском садике, в группе. Ничего страшного в этом нет. Это вот единственное, наверное, из немногих заболеваний, которое не требует обращения к врачу. Можно в современных условиях справиться самостоятельно. Очень важная особенность того, что вши не умеют прыгать. Да, мы это точно должны понимать. В этом их отличие от блох, которые живут на шерсти наших питомцев. Вот. Но вместе с тем, несмотря на то, что они такие малоподвижные, они все-таки могут очень достаточно легко распространяться. Конечно, из основных симптомов это легко заметить, что наш ребенок... Почему ребенок? Потому что, ну, у взрослых, я бы так сказал, эта казуистика крайне редко встречается. Если только ребенок, опять же, принес из детского сада, из школы, тоже практически сводится к нулю. Но вместе с тем такие случаи бывают. Поэтому, конечно, акцент надо делать на наших детях, если вдруг ребенок начал чесать голову. Да, мы видим, что голова чистая. Это не значит, что вдруг доме там должна быть обязательно антисанитария. Нет, это может быть случайное заражение. Вот. Но если наш ребенок стал беспокойный, он стал беспричинно чесать голову часто, причем достаточно часто, мы просто замечаем, что он ходит и постоянно чешет его голову. Да? Не поленитесь, надо просто посадить этого ребенка, посмотреть, что случилось. Он, как правило, четко показывает места расчесов. Мы видим, что там своими ногтиками он просто вот до таких красных точек, полосок расчесывает свою кожу, повреждает эпидермис. Конечно же, это место болит. Вот. Но в таком случае возьмите, пожалуйста, расчесочку, сядьте спокойно, перебирайте понемножку волосы и смотрите, есть ли там какое-нибудь насекомое, которое вдруг там начинает ползать. Да, они достаточно такого телесного цвета, но вместе с тем они хорошо видны. По своей длине они несколько миллиметров, наверное, там около 3 миллиметров в длину. Такие сороконожки. Но в интернете, конечно, можно посмотреть, как она выглядит. Вот. Если мы видим, что там что-то ползает, ну, значит, тогда это и есть вошь, и у вашего ребенка есть педикулез. Опять же, мы можем даже посмотреть, если уже такой хорошо запущенный случай педикулеза, мы, особенно на темных волосах, особенно у девочек, при расчесывании можем видеть такие белые бисеринки на волосах, прикрепленные, знаете, как мукой, вот просыпан волос. Это и есть вот места прикрепления этих гнид, личинок, из которых потом будут вылупляться воши, которые потом будут спокойно распространяться. Поэтому тоже очень важно обращать на это внимание. Что они переносят? Головная вошь, в принципе, она может спокойно ничего, вообще она вряд ли что-то будет переносить, но, опять же, места расчесов, они могут вызывать эпидермию, то есть воспаление вот кожных покровов, что будет требовать дополнительного лечения, ухода для того, чтобы вот эти вот места расчесов, они могли заживать. Вообще, конечно, плотяные вши, особенно в прошлом веке, были переносчиками сыпного тифа. Мы это тоже должны понимать. Поэтому, конечно, все-таки наша медицина достаточно четко и жестко относится к педикулезу, и поэтому, еще раз говорю, если есть такие очаги, то, конечно же, они сразу же обрабатываются, дезинфицируются для того, чтобы не было никаких других распространений этих заболеваний. И если посмотреть все-таки по пути распространения, конечно, почему это детские коллективы, многочисленные детские коллективы, я поэтому беру на примере детский сад, пионерские лагеря, да, школы, классы, там, где дети больше всего контактируют друг с другом. Дети — это коллективное творчество, они там играют в песочнице, они рисуют вместе, да, они фактически за одним столом там могут склоняться над чем-то и что-то там мастерить, делать, тем самым касаясь друг друга головой, да, вот это вот и есть прямой контакт, когда идет соприкосновение головы к голове, ну и, конечно же, механически эта вошь может спокойно переползать с одного ребенка на другой. Опять же, через личные вещи, не прямой путь передачи, но вместе с тем мы пользуемся там заколками, расческами, гребешками, примеряем чужие шапки, шарфики, то есть в этих местах тоже, конечно, на них могут находиться воши, которые потом спокойно, опять же, контактным способом будут проникать в волосяные покровы наших детей и тем более поражать их. Ну и через постель и одежду это уже проникновение плотяных вшей. Как с ними бороться? Ну, вот я хочу сейчас вам сказать, что ничего сложного в этом нет. Прямиком, если такая ситуация есть, не надо стесняться, не надо впадать в панику. Мы идем спокойно в аптеку. В аптеке огромное количество препаратов от педикулеза. Надо строго придерживаться той инструкции, которая там написана. Ни в коем случае не пробовать там какие-то свои способы, которые нам бабушки либо прабабушки передавали, потому что сейчас уже, наверное, это как казуистика, но я еще, будучи студентом, сталкивался с теми байками о том, что лечить надо там керосином намазывать голову, там еще какими-то агрессивными вещами. Да, конечно, безусловно. Вошь очень восприимчива к изменениям, к каким-то химическим воздействиям. Она с удовольствием помрет, но вместе с этим мы вызовем достаточно серьезное повреждение кожного покрова, которое мы потом будем героически очень долго лечить. Ничего хорошего волосам это не придаст, потому что они будут сухие, ломки, могут выпадать, могут прекратить рост в том числе. Поэтому здесь, конечно, надо к этому очень-очень серьезно относиться. Поэтому мы используем, если вдруг такая беда случилась, аптечные средства. Это химические препараты, но вместе с тем они очень мягкие по своей структуре, не действуют токсически на наш волос, не действуют раздражающе на нашу кожу. Моем, там есть шампуни, есть специальные гели, которые натираются какое-то определенное время, находятся, после этого смываются шампунем, и на этом, в принципе, все. Поверьте, этого будет достаточно. Иногда рекомендуют повторить такую процедуру через 7-10 дней, потому что вдруг, если на волосе осталась гнида, то есть вот это вот зачаточное состояние вши, которое не погибло, для того, чтобы уже окончательно с этим вопросом избавиться, конечно, надо повторно через 7 или 10 дней провести такую же процедуру, помыть голову специальным средством, и этого будет достаточно. Ну и, конечно, потом надо брать густой гребешок. Конечно, это в большей степени касается девочек, для того, чтобы вычесать уже погибшие гниды с волос, для того, чтобы волосы наши были красивые и симпатичные, и ничем не повреждались. Если мы говорим про плотяные вши, здесь ситуация обстоит немножко иначе. Они живут в постельном белье, они могут жить в личном белье, поэтому, конечно, обязательно все-таки обработка постельного белья, личных вещей. Опять же, если даже головная вошь была у вашего ребенка, то головные уборы, особенно если это не в теплое, а в холодное время года, обязательно головные уборы надо тщательно выстирать при температуре 60 градусов. Ну и лучше, конечно, прожарить чем-нибудь, либо утюгом, либо поставить, у кого есть современная стиральная машина, еще сушку горячим паром. Это тоже поможет их всех уничтожить. То же самое относится и к постельному белью. Его необходимо все, которое есть в доме, если вдруг такая ситуация случилась у вас в квартире, то здесь, конечно, необходимо хорошенько прожарить, пройтись утюжком для того, чтобы полностью обезопасить себя от этой неприятности. Вошь – это микроорганизм обычный, который состоит из тех же самых клеточек, как и любой другой организм. Я хочу сказать, что белковая часть любой клетки погибает при температуре 56 градусов. Она просто сворачивается и прекращает свое существование. Поэтому стирка при температуре 60 градусов вполне достаточно для того, чтобы все биологические вещи были уничтожены. Поэтому 60 градусов, этого будет более чем предостаточно, постирать. Потом еще контрольно можно, еще раз я говорю, горячим паром пропарить, просушить, либо утюгом пройтись. Это, поверьте, там температура намного выше, поэтому этого будет достаточно, чтобы окончательно распрощаться с этим недугом. Баня – один из способов заражения, в том числе вшами. И здесь мы должны четко понимать, что в самой бане вошь не погибнет, гниды не погибнут, а как раз-таки, пользуясь местами общего пользования, это сиденьями в бане, полотенцами, мочалками, расческами, да, мы можем заразиться. Причем в бане можно заразиться большим количеством различных инфекционных заболеваний. Мы это знаем не только педикулезом, но баня, вернее, не способствует прекращению педикулеза, а наоборот, способствует его распространению, если вдруг это случилось. И опять же, если мы говорим про лобковую вошь, то здесь основной путь передачи, конечно, половой, но баня, опять же, может способствовать передаче, в том числе и лобковой вши, через полотенце, через сиденье, которое не покрыто, ну и предметы общего пользования. Поэтому мы тоже это должны иметь в виду. Поэтому здесь очень-очень хорошо надо следить за собой, надо обязательно, чтобы были тапочки, надо обязательно, чтобы индивидуальное полотенце было, потому что, садившись голым телом, соприкасаясь, либо находя босиком, мы понимаем, что там среда, которая может быть все что угодно. И чесотка в том числе, и какие-то другие заболевания тоже. При этом заболевании, при педикулезе, никаких препаратов вовнутрь не принимаются, если мы говорим в чистом виде о педикулезе. Если мы говорим о том, что уже пошли осложнения в виде каких-то гнойничковых высыпаний в результате кожных расчесов, потому что мы должны понимать, что через травму кожи, да, травмируем, когда мы эпидермис, туда может попадать стафилококк, стрептококк, какие-то другие возбудители, как раз-таки гнойничковых таких кожных заболеваний, которые потом будут требовать специфического лечения. Это какие-то там будут и мази специальные уже на основе специальных антибиотиков либо других веществ, гормональных, возможно, мазей. Возможно, потребуется еще и прием каких-то препаратов внутрь организма через рот. Поэтому здесь это, ну, это мы уже говорим об осложнениях педикулеза, когда есть кожное гнойничковое заболевание. Если ваш ребенок принес педикулез из какого-то коллектива, и вы у него обнаружили, вы провели обработку головы, обработку его вещей, постельного белья, не забудьте, конечно, провести обработку игрушек, потому что на мягких игрушках какое-то время вошь может находиться. Поэтому их можно либо простирать, те игрушки, которые можно это сделать, либо прожарить их в стиральной машине под высокой температурой. Либо некоторые авторы советуют положить на какое-то время в морозилку, там на 8-12 часов эту игрушку, для того, чтобы она там замерзла. И бедные вши тоже замерзли, кочурились. Либо некоторые просто говорят, что те игрушки, которые нельзя никаким образом, ну, по каким-то причинам, термически воздействовать низкими температурами либо высокими температурами, надо изолировать, то есть целлофановый пакет на 2 недели в сторону отставить. Вот. Ну и без доступа к крови человека они, конечно же, погибнут за этот промежуток времени, ну и потом уже можно будет просто пользоваться этими игрушками. Самое главное, это, конечно, сделать уборку в помещениях во всех, во всей квартире, генеральную уборку, тщательно все вымыть, потому что мы прекрасно понимаем, что ребенок, он везде и всюду, и даже на потолке бывает, когда мы за ним не смотрим, поэтому здесь тщательно надо убрать все вещи, это и диваны, это и кровати, и подушки, поэтому и рекомендуется простирать все постельное белье, в том числе, даже если это головная вошь, для того, чтобы быть полностью уверенными, что мы с этим вопросом справились. Раньше еще сбривали волосы. Наверное, да, это очень действенная мера. Нет волос, нет педикулеза, да, но, конечно, это достаточно травматично для психики ребенка, когда вдруг он тут бегал с красивыми кучеряшками, я уже даже про мальчика говорю, про девочку даже не упоминаю, тут он завтра раз и пришел лысый в школу. Почему? Потому что у меня педикулез, конечно, это коллектив детский, могут и дразнить, поэтому, ну, не стоит к этому радикальному, кардинальному методу прибегать. Поймите, даже если вы используете гели, шампуни, которые вам продадут в аптеке, этого будет более чем предостаточно, чтобы не травмировать ребенка и не стричь его либо очень коротко, либо на лысо. Поэтому, уважаемые радиослушатели, самое главное в этой жизни, кроме здорового образа жизни, к которому я вас всегда призываю, это жить в чистоте. Это очень важно, потому что когда у нас чистые мысли, чистое тело и хорошее здоровье, это поможет нам развиваться и двигаться вперед. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы. Лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы. Лишь в Гродно без существенных осадков.

воздухом. Пусть были вместе не вполне осознанно. Моя жизнь для тебя создана.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы. Лишь в Гродно без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня встретился в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава государства во время встречи высказался об отношениях с Россией.
2: Несмотря на разного рода там гвалт и определенные возгласы, крики, как у нас, так и у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства. Я всегда своему старшему брату говорю об этом. Они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или, как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее.
3: Но только все, что войны у них.
2: Да, но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно.
1: Президент обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. И это кроме встреч в рамках международных мероприятий. Александр Лукашенко продолжил. «Зная, что министр иностранных дел Беларуси звонит вам часто, он мне докладывает об этом. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения». Белорусский лидер отметил, что ему очень приятно встретиться с Сергеем Лавровым, и он ждал этой встречи.
2: Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, и будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику, хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что, поскольку все-таки... Нет, ну что, у вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества.
1: Александр Лукашенко, в частности, заявил о желании обсудить ситуацию в интеграционных проектах, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС. То, как российской стороне и Сергею Лаврову лично видится это развитие. Глава государства заявил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Мы договорились, что в ближайшее время встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются», отметил белорусский лидер и продолжил. «Договоренность у нас одна. Если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем», добавил Александр Лукашенко. Президент также упомянул о еще одной международной теме «На злобу дня».
2: «На злобу» там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась. О чем?
3: Семерка, вроде как.
2: Да,
3: они, правда, большая семерка.
2: Большая. Ну, может быть.
3: Великая Британия, большая семерка.
2: Ну, конечно, конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну, и последнее изменение, динамика очень большая. И конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали к нам с рабочим визитом. В спокойной обстановке есть возможность поговорить.
1: В свою очередь Сергей Лавров отметил, что ему также очень приятно по приглашению Александра Лукашенко встречаться с главой белорусского государства. Он рассказал, что еще накануне была возможность обсудить различные вопросы с белорусским коллегой, министром иностранных дел Максимом Рыженковым, и в рамках рабочего визита эта работа будет продолжена.
3: Начали вчера уже. Один на один подробно поговорили по деликатным вещам. Сейчас доложим о том, какие у нас возникают мысли. И я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе в связи с подготовкой к этой «семерке», в связи с инициативой Британии, Франции, Германии. Они там ультиматум из 5 пунктов. Послы приходили, вручили нам, значит, свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить и что напрямую касается союзного государства.
1: 15 июня Беларусь и Россия представили совместный доклад Министерств иностранных дел о ситуации с правами человека в отдельных странах. Третий совместный доклад внешнеполитических ведомств Беларуси и России раскрывает масштабные и системные проблемы в этой сфере в отдельных западных государствах и вносит необходимый баланс в рассмотрение правозащитной тематики на международном уровне. Документ основан на различных источниках, в том числе оценках соответствующих специальных мандатов ООН, и содержит наглядный материал, подкрепленный изображениями и ссылками на видеосюжеты, которые демонстрируют грубые нарушения базовых прав и свобод в странах Запада, включая подавление инакомыслия, цензуру, преследование журналистов, дискриминацию и применение насилия со стороны правоохранительных органов в ходе мирных протестов. Особое внимание уделено проблемам в сфере миграционной политики, социальной защиты, искажению исторического прошлого и пропаганде теории расового превосходства. Доклад призван привлечь внимание мировой общественности к структурным проблемам в области прав человека в западных странах и является важной составляющей объективного анализа правозащитной ситуации в мире. Вышла полная версия интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия». Это международный арабоязычный новостной канал, штаб-квартира которого располагается в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Телеканал также имеет англоязычные подразделения. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент Мелинда Нусифора. Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался о милитаризации в ряде европейских стран. Речь также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока. В частности, главу государства спросили, является ли он в большей мере оптимистом или пессимистом насчет дальнейшего развития нынешней нестабильной мировой обстановки со множеством конфликтов.
2: 50-50. Сейчас ситуация такая, но я хотел бы быть оптимистом. И вы, и я, и все мы хотим жить, нормально жить, и вот такой спокойной стране, красивой стране, каковой является Беларусь, где можно, как вы сказали, и работать, ну и находить время для отдыха.
1: Отвечая на вопрос, есть ли надежда на мир как в регионе, где находится Беларусь, так и на Ближнем Востоке, где в основном работает телеканал «Аль-Арабия», Александр Лукашенко сказал, у нас очень точно и правильно говорят, что надежда умирает последней. Поэтому мы надежду не теряем. Все зависит от желания буквально нескольких человек, сказал Александр Лукашенко. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликты России и Украины можно в этом году закончить, отметил президент. Белорусский лидер уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны США, Израиль и Иран к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Главу государства спросили, может ли Америка, стремясь урегулировать конфликт с Ираном, оказать влияние на Израиль, чтобы тот, в свою очередь, прекратил агрессию.
2: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана, и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку.
1: Глава государства отметил, что зависимость Израиля была понятна и до этого, ведь у этой страны нет колоссальных ресурсов для самостоятельного ведения войны с Ираном. Тем более, что Израиль окружен мусульманским миром, хоть последний и весьма разнороден, не имеет внутри себя единства. Александр Лукашенко в этой связи обратил внимание, что любая война может иметь непредсказуемые последствия, развернуть события в таком направлении, которое в мирное время трудно предсказать. Президент в интервью рассказал, что есть группы стран, которые подталкивают как Иран, так и США к мирному урегулированию ближневосточного конфликта.
2: Иран подталкивают крупные страны в виде Китая, России, Индии, которые очень много покупали углеводородного сырья в Иране. Пакистан, в том числе, где шли переговоры эти, они подталкивают Иран спокойно, может, даже в таком, если можно так сказать, в дружественном ключе, подталкивают Иран, чтобы договориться. С другой стороны, я об этом вам сказал, это мне точно известно, Турция, Саудовская Аравия, не бедные страны, очень мощные страны, тот же Ирак, Бахрейн, Эмираты и другие страны залива, они заявили Трампу, что хотят дипломатического урегулирования этого конфликта. Ни одна из стран-союзниц Соединенных Штатов Америки, если их можно так назвать сейчас, не выступила за продолжение конфликта, чтобы наказать Иран. Несмотря на то, что у некоторых стран, ну, допустим, как у Эмиратов с Ираном, были острые вопросы, и я бы не сказал, что они друзья. Но, тем не менее, руководство Объединенных Арабских Эмиратов прямо заявили Трампу о том, что войну нужно здесь заканчивать. Надо договариваться. Почему? Это всем понятно. Поэтому, с одной стороны, союзники Израиля и США, ну, скорее всего, США, какие могут быть союзники Израиля, мусульманские страны? Никакими они союзниками, наверное, уже никогда не будут, они и не были союзниками. Но это союзники США. На их территории расположены базы Соединенных Штатов Америки. Поэтому конфликтующие стороны подталкиваются разными странами. Вы об этом сказали. Но Иран ведь наносит удары по базам Соединенных Штатов Америки, по базам, которые расположены в Персидском заливе. Правильно они делают или нет? С точки зрения Ирана, правильно, война идет. А как иначе? Да, вы можете сказать, что некоторые беспилотники, которые запущены с территории Ирана, попадают и на жилые кварталы. Ну так это и есть недостаток этих беспилотников или объективная реальность с этими беспилотниками. Работают системы подавления беспилотников, системы РЭБ. И в связи с этим беспилотники отклоняются от цели и падают. Топливо закончилось или еще там по каким-то причинам они падают туда, куда их не направляли. Мы это тоже испытываем сейчас со стороны Украины и России.
1: Глава государства упомянула недавние встречи в Лондоне так называемой европейской большой тройки Великобритания, Франция, Германия с Владимиром Зеленским. По итогам мероприятия было принято совместное заявление. Заявление из 5 пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии, отметил Александр Лукашенко. Он рассказал, что долго думал над этими 5 пунктами и над вопросом, почему ведущие европейские страны требуют от России невыполнимых мер. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров, сделал вывод глава государства. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс, если мы хотим закончить эту войну. Одна сторона и другая, добавил президент. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июня провел совещание о развитии хоккея. Мероприятие вышло за рамки обозначенной темы. Говорили о спорте в целом. Глава государства требует выстраивать оптимальную эффективную систему, нацеленную на развитие и результат, в данном случае спортивный. Двигаться надо дальше и подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение, сказал президент.
2: Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, да, хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие, гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды, легкая атлетика. Да, начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что и завтра гребцы загребут под волну. И мое отношение, и дружба с дружбой, игра с Артемом Каркотским в одной команде у тренера Баскова – это, ребята, одно. И Басков, как и с Артемом, знают это лучше, чем кто-либо. Это одно. А второе – результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб «Динамо», я не увидел.
1: Александр Лукашенко напомнил о необходимости слаженной совместной работы тройки в составе профильного министра, отвечающего за спортивную сферу вице-премьера и руководителя НОК. Отдельно глава государства обратился к министру спорта Сергею Ковальчуку.
2: И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю, давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте, тренируйтесь. Компактная страна. Один за одним, день и ночь. Давайте результат, делаем этот результат. Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат.
1: Поводом для обсуждения соответствующих вопросов стало недавнее выступление в КХЛ хоккейного клуба «Динамо Минск». Команда в завершившемся сезоне показала себя весьма неплохо. Вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина и по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в Западной конференции. Однако все позитивное впечатление было смазано сухим поражением в четвертьфинальной серии игр с казанским «Акбарсом». Александр Лукашенко пояснил, почему в данном случае вопросы спортивной отрасли он решил рассмотреть именно на примере хоккея. Дело здесь не в личных пристрастиях, а как раз в спортивных результатах. Президент Беларуси на совещании поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в стране спортивные клубы. Об этом по итогам совещания заявила журналистам вице-премьер Наталья Питкевич. В числе докладчиков на совещании был председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, который проинформировал о результатах проверки ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо Минск». Наталья Питкевич обратила внимание, что клуб пользуется средствами господдержки, а потому соответствующим вопросам уделяется пристальное внимание. 17 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минского областного исполнительного комитета Алексея Кушнаренко. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве, темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных МТК и профилакториев для телят, объемы производства продукции. Александр Лукашенко детально интересовало, как идет процесс заготовки кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. Особое внимание глава государства обратил на строительство профилакториев. В ближайшие месяцы в области планируется возвести 111 таких объектов. Работы ведутся с опережением сроков. Уверенно прибавляют и по другим направлениям. В частности, общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7%. Что касается ситуации на полях, виды на урожай в Минской области на данный момент оптимистичные. Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 17 июня после губернатора Минской области заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития УАО «Могилевхимволокно» и предлагаемыми в этой части проектами. Александр Лукашенко также уделил пристальное внимание текущей обстановке и перспективным вопросам в функционировании УАО «Белшина». Как доложил Анатолий Исаченко, предприятие в целом работает стабильно, но есть определенные проблемы со сбытом. В этом отношении ведется планомерная работа над повышением качества и снижением себестоимости продукции. Председатель облсполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе, как примере и для других районов Беларуси. В ходе доклада рассматривалась и ситуация в АПК Могилевской области. Особое внимание уделено ходу заготовки кормов, видам на урожай, работе механизированных отрядов. Президент проинформирован о текущей обстановке в сельском хозяйстве. Александр Лукашенко 17 июня подписал указ номер 198 о стимулировании роботизации. Документ принят в целях реализации соответствующих задач программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, которая была утверждена решением 7-го Всебелорусского народного собрания. Программа предусматривает необходимость обеспечить к 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности на уровне не менее 100 единиц на 10 тысяч работников. Решение задачи по роботизации экономики будет осуществляться по двум направлениям. Первое – активизация внедрения роботов путем создания максимально выгодных условий для их конечных потребителей. Второе – развитие собственного производства роботов и их инжиниринга. Александр Лукашенко 17 июня подписал закон об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Документ предусматривает корректировку ряда законов в целях приведения их в соответствии с указом от 10 сентября 2025 года номер 329 о совершенствовании государственного управления в сфере туризма, а также с правоприменительной практикой. Законом, в частности, уточняются цели и приоритеты государственного регулирования для трансформации сферы туризма из социальной в экономическую. Закрепляются полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Мероприятие плановое. В числе его участников были государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, заместитель госсекретаря Андрей Горбатенко, министр обороны Виктор Хренин, начальник главного разведывательного управления, замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Куприянюк, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Александр Ильюкевич и командующий ВВС войсками ПВО Андрей Лукьянович. Говоря о весьма сложной обстановке вокруг Беларуси, ведущихся вблизи ее границ военных действиях, Александр Лукашенко прокомментировал атаку дрона 17 июня в Брянской области на автобус с белорусскими гражданами, среди которых было много детей. Они направлялись в Геленджик, в том числе для участия в спортивных мероприятиях.
2: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, ну, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведение в войне отдельных государств, ну, такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию Старобельский, гибель людей, и также детей, даже гибель. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения.

0: он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, виден не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек. И пострадали наши дети.
1: Александр Лукашенко подчеркивает, что пострадавшим при атаке должна быть оказана вся необходимая медицинская помощь.
0: Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Сюда, ну, мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Мы их должны прилечить. Дети должны однозначно быть спасены. Даже тяжело больные. Ну, а остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом здесь, если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Кому-то хотелось отдохнуть. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня подписал указ номер 200 о текущих расчетных банковских счетах со специальным режимом функционирования. Документом утверждено положение о режиме функционирования таких счетов. Оно определяет в том числе основные требования к их открытию и закрытию, а также уточняет обязанности владельцев. Александр Лукашенко 18 июня подписал законы о ратификации трех международных договоров. Подписан закон о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Мьянмы о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Президент также подписал закон о ратификации соглашения между Беларусью и Индонезией о взаимной защите секретной информации. Кроме того, подписан закон о ратификации протокола о внесении изменения в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года. Международным договором закрепляется возможность уплаты взносов в бюджет ШОС государствами-членами организации не только в долларах США, но и в иных валютах. 19 июня президент Беларуси ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Александр Лукашенко спросил о том, что перспективного в этом хозяйстве, в чем его изюминка. Как доложили президенту, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. Технологическая дисциплина – фундамент, а некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион все белорусского производства, особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове и другие тонкие вещи. В целом, как утверждают специалисты, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Отмечу также, что министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов подробно доложил главе государства о развитии животноводства в Беларуси. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
2: Итоги недели. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы. Лишь в Гродно без существенных осадков.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы. Лишь в Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Ты слушаешь Альфа-радио.

passion of the groove.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы. Лишь в Гродно без существенных осадков.

Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы. Лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле и Бресте ожидается плюс 27-29, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно без существенных осадков.